0: Стріц. А вишка Квіц.
1: Господ Натакар, а тале ансамбль игра туди по наручилю?
2: Севида, господ. Крповейте свое жельо, па ю бум споручил напрей.
1: Я ес би желю, че лахко заиграю ен тарок.
2: Упростите, амбак, ани тарок игра с картами.
1: Не, я сей. Най заиграю тарок, ес бум па у миру по вечерю.

Добрый Отче, полпхаем вспомин наши справы с Тобой и узнание модило Твоей любезни. Твой Син я с терпением и смертью пришел в новое живление и стал повеличен в Божьей славе. Озри се на даритов Своей Церкви, на Христуса, ки се дарує с телесом и кровью, и нам с дарованием самого себе отпира под к Тебе нашему Отчету. Усмиленный Бог, подари нам Духа любезни, Духа Своего Сина. Окрепчай нас Неговим телесом и кровью, и нас пренови, да бомо Нему подобни, в единости с нашим папежем Леоном, нашим шкофом Станиславом, с другими шкофи, духовники, диакони и с усім Твоим людством. Дай да бомо всі удє церкви разумели знамення часа и нарасли у звестобі Твоєму Евангелію. Отпри нам очі и серце за людей округ нас, да бомо з ними делили жалост и веселье, нихове упе и терпление, тер им казали под к звеличанью. Отче, усмили се наших братов и сестер, ки со Христосовом миру очли у вечност. Посебе ти припорочамо веро, Винка и Сама. Спомни се всех райних, которых веро едино ти познаш, и них обуди к новому живленню. Ко се бо кончала пот нашего живления, спреми туди нас у свое кралество, кер нас шаката полно живления и слава брез конца. Скупай свето девицо, Божио Материо Марио, нени можен светим Йозефом, за апостоли и мученци и усами светники, най те хвалимо и славимо по нашем Господу Иисусу Христосу. По Христосу, с Христосом и у Христосу, Тебе, всемогочному Богу Отчету, в Отчество Святого Духа вся часть и слава на все веки веков. Скупно молимо, как нас и учил молити наш Господь Иисус Христос. Отче наш, ки си в небеси, посвечено буди Твое име. Приди к нам Твое Кралество, сгоди се Твоя воля, како в небеси, тако на земли. Дай нам данес наш сагданий круг, и отпусти нам наши долги, како туди ми отпущамо своим должником, и не упели нас кушняво, темвеч реши нас худега. Реши нас усега худега, всемогочни Отче, подари нам миру наших дней. Усмиленно помагай, да се бомо варовали греха, и бомо варни пред усаким немиром, ко повни блаженого упанья причакуемо приход нашего одрешеника Иисуса Христуса. Господь Иисус Христос, послав си Святого Духа, ки свету принаша любезен и мир, не глед на наши грехи, амбак на веру Своє Церкви. Утвърди я в миру и не води по повни единости, да се исполни Твоя воля, ки живиш и кралюеш векомай. Господов мир, буди ведно с вами. Поделимо си та мир.

Господ говори: Я съм с вами все дни до конца света. Молимо. Усмилени Бог, нахранил си нас своим звеличавним даром, с телесом и кръвью своего Сина нас крепи житу на земли, дай нам деле своего живления туди в вечности, по Христусу нашим Господу. Господ с вами. Благослови вас всемогучный Бог, Отче и Сын и Святий Дух. Пойдите в миру.